Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп, фолк и балкански ритми. Чайори е мелалие, ма пирур де паламанде.